Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. От дней бессменных хоровод ты просто

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

поем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: время мне объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Хватит заставлять родных работать.
3: А мне что, все красить?
4: Нет, только весь дом.
2: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах. 12+.
5: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
6: Первый фильм со смешариками.
7: Это какая-то игра, да?
8: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
6: Смешарики сквозь вселенные.
9: Ёлки-палки!
6: В кино с 6 августа. Категория 6+.
10: Авторадио.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме напомнили о вступающих в силу в августе законах. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: В России сегодня начинают действовать новые законодательные нормы, предусматривающие индексацию накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с 1 августа накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения затронут более 160 тысяч граждан. Также с августа вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договоров об оказании услуг связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 1 года. Помимо этого, усилена уголовная ответственность за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайной переписки и телефонных переговоров. Если преступление совершено из корыстной заинтересованности, максимальное наказание составит до 4 лет лишения свободы.
2: Про запреты.
1: Правительство ввело запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и на отдельных территориях Курской области. Постановление опубликовано на портале правовой информации, передает Интерфакс. Ограничения вводятся на период с 15 августа этого года по 31 декабря 2032 года. Отсутствие круглогодичного запрета на указанных территориях приводит к рискам дефицита энергомощности из-за подключения энергоемких майнинговых объектов к электрическим сетям, отмечало Минэнерго в пояснительной записке к проекту постановления.
2: Про людей.
1: Космонавт Олег Артемьев и Сергей Красаков завершили карьеру в Роскосмосе. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации на официальном сайте. В Роскосмосе поблагодарили космонавтов за вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и многолетнюю работу в Центре подготовки космонавтов. На счету Олега Артемьева 3 полета и 8 выходов в открытый космос с суммарной продолжительностью 53 часа 32 минуты. После ухода он планирует заняться личными и общественно-политическими проектами. Сергей Корсаков совершил полет продолжительностью 195 суток в 2022 году. Роскосмос выразил благодарность космонавтам.
2: Про находки.
1: В России обнаружили новый минерал, который стоит дороже золота. Его назвали кольский ашкрафтин. Об этом сообщает РИА.

0: новости со ссылкой на Миноборнауки. В состав минерала входит иттрий, редкоземельный элемент, поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры. Иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле отметили в ведомстве. Известно, что средняя цена за налет этого минерала на породе составляет $145 за миллиметр.
1: Про рейтинги.
0: В топ-3 городов с самыми короткими поездками в пути на работу вошли хорватский Риека и Сплит, а также австрийский Филах. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Самым быстрым российским городом стал Нижний Новгород. Дольше всего добираются до работы люди в нигерийском Лагосе. Москва в этом антирейтинге находится на 22-м месте. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: А вот Авторадио со своей стороны абсолютно всегда и всем все готово отдать. Все самое лучшее, ценное, запоминающееся все, что сделает вас, наших слушателей, счастливыми. Мечты мы ваши исполняем. Самые невероятные, самые заветные в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег на Авторадио». 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного, а потому готовы исполнить абсолютно все. Квартиру новую организуем, кредит на машину закроем, в путешествие вас отправим и даже поможем сняться в кино. Представляете, мы и это сделаем для вас. Главное – это выполнить простые правила игры. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте наш фирменный гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей заветной мечте. Элементарно и просто. Присоединяйтесь к нам скорее, играем на деньги и мечты каждый день, несколько раз в день. Как всегда, движение только вперед. В студии с этого момента Ирина Лагутина, и я рада составить вам компанию в этот субботний день. Отличного желаю вам настроения. Здравствуйте.
1: Глаза твоего лица, рот, не забуду никогда, даже если умрет

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fit.ru.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Авторадио.

Шляпа слетает, значит, танцуем мы с вами знатно под хиты авторадио до выходной день. Прекрасная складывается картина. Лето, суббота и любимая музыка, которая звучит для вас на первом автомобильном. 1000 городов вещания, миллионы слушателей по всей стране. Нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите ей «Включи авторадио». Сайты, приложения наши также доступны. Подключайтесь, наслаждайтесь, обогащайтесь энергичными ритмами любимых хитов. С вами Ирина Лагутина.

Реклама. Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+. Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.vital.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Москве заявили о готовности к переговорам с Киевом. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве. Собеседник агентства добавил, что эта украинская страна прерывала переговоры и даже запрещала их. Ранее министр иностранных дел, лидер предвыборного списка «Единой России» на выборах в Думу Сергей Лавров заявил, что Запад говорит, что еще подумает над тем, когда возобновлять переговоры с Россией, и настаивает на сохранении действующей в Киеве власти. При этом союзники Украины настаивают на объявлении перемирия и прекращении огня, после чего на территории страны появятся многонациональные силы во главе с Англией и Францией, и только тогда они сядут за стол переговоров, указал министр. Лавров назвал такой сценарий ультиматумом России.
2: Про регионы.
1: После жалоб местных жителей на очереди в Тюмени и Тюменском округе увеличили количество мобильных пунктов с чистой водой. Об этом рассказал губернатор Александр Моор. Он пояснил, что вся техника прибыла в Тюмень из разных частей Юга России, прошла всю необходимую санитарную обработку, а часть грузовиков была оперативно переоборудована. Для оперативной работы мобильных пунктов на некоторые цистерны установили так называемые краны-гребенки. Моор уточнил, что отъезд цистерн предусмотрен только на дозаправку, а график работы мобильных пунктов корректируется с учетом мнения жителей. С 1 августа в регионе начнут работу больше 100 точек набора воды, добавил губернатор. Напомню, проблемы в Тюмени начались с середины июля. Тогда вода из-под крана приобрела резкий запах канализации. Некоторые тюменцы также жаловались на зуд после душа. Губернатор связал это с летним паводком и большим количеством органических загрязнений в Туре. В Тюмени области действует режим ЧС.
2: Про аэропорт.
1: В России до 2030 года должны обновить не менее 75 международных и региональных аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс. Работы запланированы в рамках госпрограммы развития транспортной системы. Она предусматривает реконструкцию существующих аэропортовых комплексов, а также строительство новых пассажирских терминалов. В числе объектов, где запланированы строительные работы и модернизация, аэропорты Благовещенска, Горно-Алтайска, Вологды, Краснодара и Ярославля. Кроме того, масштабные работы затронут воздушные гавани в регионах Севера и Дальнего Востока.
2: Про фестивали.
1: Сегодня в столичном парке «Зарядье» открылась театральная неделя. Главное событие фестиваля России – театр общества. Информационную поддержку мероприятиям оказывает «Газпром Медиахолдинг». Его генеральный директор Александр Жаров входит в состав оргкомитета. До 9 августа парк превратился в большую сцену театральной России. В «Зарядье» пройдут спектакли, уличные представления, пластические и визуальные постановки, масочные шествия, мастер-классы, выставки и интерактивные программы. Официальное открытие сегодня в 8 вечера, но все площадки уже работают и ждут гостей. Добавлю, всероссийский марафон-фестиваль театров России «Театр общества» реализуется при поддержке Министерства культуры России, столичного департамента культуры и президентского фонда культурных инициатив.

0: Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: Смысл есть всегда, особенно выиграть в нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. 13-й счастливый сезон. Исполняем мечты. Выполняйте простые правила и внимательно слушайте эфир. Прямо сейчас играем на деньги.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, друзья, в 13-м счастливом сезоне нашей фирменной игры «Много денег» на Авторадио действительно сбываются ваши мечты. Самые невероятные и самые заветные. Для нас нет ничего невозможного. Хотите, ремонт в квартире сделаем? Да, пожалуйста, легко. Или баню вам построим на участке, или какой-то очень большой бриллиант подарим. Я вот знаю, девушки оценят. В общем, все, что угодно. Главное — мечтать громко и так, чтобы все об этом знали. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте нам, что же вы такого хотите выиграть. 5 миллионов рублей. 5 ваших желаний – это наш призовой фонд, конечно же. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный 6-й суперфинал от нашего спонсора. Все обязательно будет. Ну а пока мы с вами играем на деньги и в банке 5000 рублей. Давайте же остановим с вами рулетку. Прекрасно сделали это и видим игрока. Номер телефона оканчивается на цифры 3355. Игрока зовут Игорь. Следующее он нам пишет, что мечтает о домике на берегу Ладожских Шхер. Очень красивая там природа. Ну так давайте же и будем, собственно, звонить да разговаривать. Мы ждем гимн Авторадио. Это вход в игру, это сразу гарантированный приз. И Игорь его получает, конечно же. Теперь хотелось бы поговорить. Это действительно Авторадио, да, мы звоним. О-о-о. Это действительно было Авторадио. Мы правда звонили, мы хотели поговорить, но, к сожалению, не получилось. Зато гимн у нас прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку Игорю. Более того, наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. То есть, по факту, 6000 рублей совсем скоро поступят на карту Озонбанка. Номер, а это главное, остается в игре. И, соответственно, мечта Игоря может уже исполниться в нашем следующем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. Если вновь рулетка выберет этот абонент, то будет, собственно, домик на берегу Ладожки Шхер, где очень красиво и невероятная природа. В банке у нас с этого момента 7000 рублей. Давайте же запустим с вами рулетку. А я напоминаю вам, что впереди нас ждет еще и третий суперфинал. А в конце года и вовсе состоится настоящее новогоднее чудо от нашего партнера Озонбанка. Дополнительный розыгрыш вашей мечты. Рассказать о ней можно в нашем «Мечтавод», который находится на сайте Авторадио. Так что мечтайте, играйте, обязательно выигрывайте. А еще слушайте первое автомобильное радио всегда и везде. Чуть громче делаем ваши приемники. И, как всегда, движение только вперед.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 000 рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Управление калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
8: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: при мне объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofri.fitauto.ru.
5: Крош, это ты?
6: Ёлкий год. А кто еще-то?
7: Новые измерения приключений.
8: Крош с ежиком. У них терминал.
9: Доигрались.
10: Смешарики сквозь вселенные.
11: Ёлки-год!
10: В кино 6 августа.
1: Категория 6+.
12: Авторадио.

Но в этой картине мира есть все же небольшие изменения. Июль канул в историю еще вчера, а вот позитив все-таки греет душу. Во-первых, целый месяц лета у нас с вами впереди. Заметьте, и похуже никакого тоже не будет, что радует. Просто наслаждаемся теплыми днями, солнцем, луной, да чем угодно. Главное, все это скрасть еще и любимой музыкой. Ее у нас, кстати, предостаточно. Только хиты. Итак, на протяжении 3 десятилетий подряд. Громче делаем ваши приемники, проводим выходной вместе с Авторадио. В студии Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8». Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.

0: Реклама.
1: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Уведомления о налогах с августа будут приходить по умолчанию на госуслуги. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Налоговые уведомления налогоплательщикам, физическим лицам с сегодняшнего дня будут по умолчанию приходить в личный кабинет и на портале госуслуг. Раньше для этого нужно было подписать и направлять в налоговую службу специальное уведомление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. С 1 августа режим налоговой тайны распространят на документы, размещенные на госуслугах, отмечает РИА Новости. Однако можно отказаться от получения таких документов таким образом. В этом случае налоговые уведомления человеку будут приходить только по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Как и прежде, налогоплательщики имеют право обратиться в любой налоговый орган, обслуживающий граждан, или в уполномоченный МФЦ и получить там налоговые уведомления в традиционной форме на бумаге.
0: Про людей.
1: Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в ближайшее время может уйти с должности, сообщил журналист Ромен Малина в своих соцсетях. Инфантино был избран главой ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который ушел в отставку на фоне коррупционных скандалов. В 2019 и 2023 годах Инфантино переизбирался на пост на безальтернативной основе. Однако сейчас он потерял поддержку чиновников ФИФА и контроль над организацией, что и может привести к его отставке, передает ТАСС. Добавлю, в апреле Инфантино заявляла о намерении переизбраться на пост главы ФИФА. Выборы пройдут в Марокко 18 марта будущего года.
0: Про материнский капитал.
1: Размер материнского капитала в России проиндексируют с 1 февраля. Сумму повышения определят на основе фактического уровня инфляции по итогам 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Для получения увеличенной суммы семьям не потребуется подавать дополнительные заявления или обращаться в социальные службы. Перерасчет проведут автоматически по всем действующим сертификатам, включая неиспользованные остаток средств.
0: Про туризм.
1: Российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования таких объектов выше, чем классических отелей. Лидером по спросу на апартаменты стал город Сочи. Там доля такого жилья в общем объеме спроса составляет порядка 60%, передает ТАСС. На втором месте Архыз, третье место у Санкт-Петербурга. В топ-5 вошли Владивосток и Калининград.
0: Про регионы.
1: Среднемесячная температура в августе ожидается выше климатической нормы на 1 градус в Коми, Пермском крае, на юге Южного федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе. Такая же ситуация прогнозируется для Урала, большей части Сибири, за исключением юго-запада, на юге Амурской области и Хабаровского края, также в Приморье. Об этом сообщили в гидрометцентре. На остальной территории страны температура в августе будет около средних многолетних значений. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

На первом автомобильном всегда всего больше. Радио номер один в России. Только хиты и самые популярные артисты составляют вам компанию на протяжении всего пути. Три десятилетия подряд мы неразлучны. Спасибо, что каждый день выбираете нас снова и снова. Мы вместе. Давайте отлично проведем этот выходной, где бы вы ни были и чем бы ни занимались. Пусть удача скрасит ваш путь. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
9: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на 1-м этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
10: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
11: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. «Корс Групп», «Зерновая 17».
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама, а опыта не оферта.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Авторадио.

А давайте уходить мы не будем. Тоже, если что, красиво. В мир танцев, музыки, эмоций, а еще драйва, позитивы, отличного настроения. Выходные только так. Суббота и воскресенье в 18.00. Делайте свои приемники на всю громкость. Большая дискотека Авторадио звучит для вас в эфире. Крутой микс ваших самых любимых хитов. Зажигательные ритмы, танцы, движения. Все это объединит нас вечером в выходные. Будем очень активно отдыхать. Присоединяйтесь скорее все к нам. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Отличного желаю вам настроения. И в целом можно уже начать двигаться в ритм музыки на первом автомобильном. Суббота, лето, красота. Так давайте же и будем наслаждаться. Добро пожаловать к нам. Впереди только хиты.

0: Реклама.
1: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

Tank 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Tank Course Group. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Приморье из-за ливня почти 3000 домов остались без света. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: 139 миллилитров осадков вылилось на Спасский округ в первый день августа. Это гораздо больше месячной нормы. Сильно затопило Спаск Дальний и ближайшие села. Вода залила частные дома, угодья и дороги. Об этом сообщает АИФ Владивосток. Мэр округа Олег Митрофанов находится в эпицентре стихии и призывает людей в зоне затопления покинуть дома. У села Слинкино потоком полностью смыло деревянный мост. Восстанавливать его начнут только после спада воды. По данным МЧС, без электроснабжения в Приморском крае остались почти 3000 домов в 15 населенных пунктах. Губернатор региона Олег Кожемяка призвал жителей отказаться от поездок и не приближаться к водоемам, добавив, что краевые службы находятся в режиме повышенной готовности. Примгидромет прогнозирует ухудшение обстановки, особенно на юго-западе региона.
0: Про происшествие.
1: Атаку беспилотников отразили в Уфе. Из-за упавших обломков дрона на территории промзоны возникло задымление. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров. Все оперативные службы находятся на месте ЧП. Пострадавших нет, добавил глава Башкирии. Жители рассказывают, что дым виден из разных частей города, но некоторые СМИ сообщают, что в Уфе атакован НПЗ.
0: Про нововведение.
1: Самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, с сегодняшнего дня смогут выходить на оплачиваемые больничные. Напомню, эксперимент стартовал 1 января. Самозанятые подают заявление об участии в нем в территориальный орган соцфонда и начинают платить страховые взносы. Участники сами выбирают базу, с которой будет уплачиваться взнос – 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Ежемесячный платеж составляет 3,84 от базы, то есть 1344 рубля, или 1920 рублей соответственно. Взносы надо платить, начиная со следующего месяца после подачи заявления. Первый оплачиваемый больничный можно получить через полгода участия в эксперименте.
0: Про инициативы.
1: В Госдуме поддержали предложение обязать маркетплейсы страховать товары. Ранее с такой инициативой выступил Союз электронной торговли, напоминает агентство городских новостей Москва. Депутаты отметили, что существует мировая практика, когда товар страхует сам продавец, но в случае, когда продукция хранится на складах маркетплейса или находится в пути, ответственность за его сохранность должны нести маркетплейсы или транспортные компании.
0: Про рейтинги.
1: Василий Кандинский возглавил рейтинг самых дорогих русских художников на мировых аукционах Сотбис и Кристис. Около 40 работ одного из основоположников абстрактного искусства преодолели ценовую отметку в 5 миллионов долларов, и общая стоимость достигла примерно 591 миллиона долларов. Об этом сообщает агентство РИА Новости, которое составило топ-10. На втором месте оказался основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна с начальной стоимостью от 5 миллионов долларов были проданы в общей сложности примерно за 252 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял Марк Шагал. Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

вкусные дэнсы под веселые, под любую абсолютно музыку мы исполняем ваши мечты на Авторадио в нашей фирменной суперигре «Много денег». 13-й счастливый сезон активно шагает по стране, два суперфинала позади. Два желания исполнены. И мы готовы радовать вас и дальше. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Для нас нет ничего невозможного. Воспользуйтесь этим и загадайте все, что угодно. Полет на дельтаплане, ремонт в квартире или путешествие всей семьей. Все, что угодно, это может быть. Простые правила надо выполнить. Зайдите на наш сайт, установите фирменный гимн Авторадио в своем мобильном и поделитесь заветной мечтой. Присоединяйтесь скорее к нам, к нашей игре. Я Ирина Лагутина. Желаю всем удачи!

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Арбуз 1 килограмм за 39 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
6: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
7: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
11: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
12: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
13: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
12: Ха, а если ипотека не подходит?
13: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
12: И где это чудо?
13: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
12: О, спасибо, уже звоню.
14: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
2: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Первый фильм со смешариками.
6: Это какая-то игра, да?
7: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
5: Смешарики сквозь вселенные.
8: Ёлки-иголки!
5: В кино с 6 августа. Категория 6+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Хватит шутить в семейных чатах.
2: Как говорил мой дед, надо хорошо делать, плохо само получится.
3: А у тебя что, тоже дед был?
1: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах. 12+.
4: Авторадио.

Даже если вы очень сильно далеко, любимые хиты всегда будут рядом. Авторадио, тысячи городов вещания по всей стране. Миллионы слушателей, нас можно найти абсолютно везде. В умной колонке, пожалуйста, просто скажите ей включи Авторадио. Сайт, наше приложение также доступны. Видеотрансляцию тоже можно посмотреть. В общем, что удобнее, что интереснее, выбирайте и делайте громче. Только хиты и музыка. У микрофона Ирина Лагутина.

0: Третье. Ноль плюс.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Новость к этому часу. На Крымском мосту изменится правило перевозки топлива. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
0: 4 августа правила провоза дизельного топлива и бензина по Крымскому мосту изменятся. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам. Транспортировка горючего разрешается только в прошедших сертификацию емкостях из спецпластика, алюминия или стали. Обязательно маркировка в виде надписи ГСМ «Огнеопасно», а также на английском языке. Кроме того, должен быть знак UN или изображение огня на оранжевом фоне. Объем канистра ограничен 40 литрами. С учетом того, что под воздействием тепла жидкости расширяются, заполнять тару можно не более чем на 95%. Разрешено провести до 200 литров горючего в одном автомобиле, но не дозволяется совместная транспортировка бензина и газа. Исключение сделано для туристических газовых баллонов объемом до 5 литров и машин с газобаллонным оборудованием.
1: Про пожары.
0: За минувшие сутки российские лесопожарные службы ликвидировали 54 возгорания на общей площади 7375 гектаров. Об этом сообщается на сайте авиалесохраны. Пожары были потушены в 17 регионах России. При этом за сутки огонь охватил больше 25 тысяч гектаров ямальского леса. В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 113 действующих очагов возгорания, сообщили в департаменте гражданской защиты округа. В ряде районов Ставропольского края продлили чрезвычайный уровень пожароопасности. Предупреждение распространила единая государственная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. На территории районов категорически запрещено разводить открытый огонь, также под запретом использования костров для приготовления еды вне специально оборудованных для этого мест.
1: Про нововведение.
0: Маркировка мясной продукции, за исключением колбасы, с 1 августа стала в России обязательной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий. Для колбасных изделий обязательная маркировка стартует 1 октября. Одновременно требования по маркировке станут обязательными для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Как отметили в пресс-службе, с момента начала регистрации 1 марта нынешнего года к системе «Честный знак» подключились более 1400 производителей мясной продукции и свыше 300 компаний-импортеров. Дополнительно к программе в 42 регионах действуют центры поддержки маркировки, где малый и средний бизнес могут получить бесплатную помощь на всех этапах работы.
1: Про школу.
0: В новом учебном году в России будет работать 38 тысяч школ, из которых 17 новые на 15,5 тысяч мест и 746 отремонтированных школ. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что все учебные заведения обеспечены горячим питанием для младшеклассников. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 76 миллиардов рублей. Но министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году за парты сядут 17 миллионов 800 тысяч учеников. Из них 1,5 миллиона первоклассники. Официальный курс доллара 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Иногда для хорошего настроения не нужно ждать особого повода. Достаточно просто включить любимую песню и позволить себе немного поверить в чудеса. Ведь они случаются с теми, кто в них верит. Так давайте немного сказки добавим в наш субботний день. На Авторадио только хиты и музыка. В студии Ирина Лагутина. Отличного желаю настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: Стоит своих денег?
7: Да, в магазинах да.
6: Мороженое пломбир, Ice Queen, шоколад, ваниль, 500 грамм за 229 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
8: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 000 рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа. Для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
10: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
11: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-70. 677.
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера» в жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун». Для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
15: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
16: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
17: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: Авторадио.

Можно просто так взять и порадовать своего родного и близкого человека. Поздравить, передать привет, признаться в любви, да просто пожелать хорошего настроения. Все это в прямом эфире Авторадио. Уже в следующем часе мы поздравляем. Единый номер для ваших сообщений. +7 915 459 2020. Пишите. Я, Ирина Лагутина, с удовольствием все озвучу. Для вас Авторадио поздравляет.

0: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8» – новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
6: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
8: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
9: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
8: Ха, а если ипотека не подходит?
9: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
8: И где это чудо?
9: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
8: О, спасибо, уже звоню.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева.

0: последствия ДТП, выплата может составлять до 400 тысяч рублей. При фотофиксации, но разногласиях до 200 тысяч, без фотофиксации и при отсутствии разногласий до 100 тысяч. Если нет фотофиксации, но есть разногласия, европротокол оформлять бессмысленно. Надо вызывать сотрудников госавтоинспекции. Помимо прочего, скорректированы правила в части перечня документов, представляемых при заключении договора страхования для случаев использования машины супругом, пережившим участника СВО.
1: Про происшествие.
0: В акватории Черного моря в 130 милях от Новороссийска украинские морские дроны атаковали и потопили контейнеры ВОЗ «Янина», принадлежавшие российской компании «Феска». Об этом сообщили в «Росатоме», передает РИА Новости. Судно перевозило гражданские грузы от замороженных продуктов до стройматериалов. Все 17 членов экипажа спасены, их доставили на берег с помощью авиации Черноморского флота. Глава «Росатома» назвал действия ВСУ пиратством и морским разбоем.
1: Про подростков.
0: Подростки в России все больше втягиваются в азартные игры, по которым они за большие деньги продают скины и другие внутриигровые предметы в играх. Об этом сообщает Life. Механизм открытия лутбоксов напоминает игровой автомат. Пользователь многократно пытается получить редкий приз случайным образом. Некоторые подростки тратят на это сотни тысяч рублей. Психологи называют лутбоксы новой формой азартных игр. Специалисты отмечают, что к подобным схемам особенно восприимчивы мальчики. Первым сигналом детской лудомании специалисты называют пропажу денег из дома.
1: Про газ.
0: За первые 7 месяцев года Россия увеличила поставки газа в Европу на 3,4%. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о поставках по газопроводу «Турецкий поток», который пролегает из России в Турцию через Черное море и предназначен для энергоснабжения стран Южной Европы и Балкан. Сейчас это единственный действующий маршрут поставок российского газа в европейские государства.
1: Про автогонки.
0: Сегодня на подмосковном автодроме Moscow Raceway проходит 4-й этап российской серии гонок на выносливость «Рек Гран-при Авторадио». Это не просто гонки, а праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей. Российская серия гонок на выносливость – это чемпионат, состоящий из 5 этапов, которые проходят на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются как пилоты, так и гоночная техника. Ну а в сегодняшней программе актеры Юр Борисов и Иван Янковский примут участие в демонстрационном заезде на репликах исторических автомобилей. Это прототипы машин, которые участвовали в гонке в Монако в 1912 году. Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыки.

На постоянном движе, конечно же, находимся мы. Выходные проводим вместе с Авторадио. И чтобы скрасить этот день, давайте будем передавать ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Скорее присоединяйтесь к нам. Я Ирина Лагутина, с удовольствием все зачитаю. И вот оно, первое важное, поздравительное. Внимание, приступаем. Знаете, бывает человек слово, бывает человек дело. А бывает и человек дело, и человек слово, и человек с большой буквы. И у этого человека есть имя. И именно этот человек сегодня отмечает свой день рождения. Валерий Иванович Вечерко от всей души, от всех друзей, знакомых, коллег, близких и дорогих людей. Самые искренние летят поздравления. Безусловно, от многочисленных пациентов. Потому что Валерий Иванович, являясь главным врачом больницы номер 15 имени Филатова города Москвы, делает людей здоровыми и счастливыми. Конечно, так бывает, что врачи оказываются бессильны, но то, что каждый раз делается все возможное, вне всяких сомнений. И за это низкий поклон. Большое спасибо. Дорогой Валерий Иванович, пусть у вас будет все, что нужно для счастья, а главное, пусть будут рядом настоящие друзья, уважаемые коллеги и, конечно же, дорогая и любимая семья. Авторадио поздравляет вас. Примите наши самые искренние пожелания здоровья, крепкого вам, неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, мудрых решений и новых достижений. С днем рождения!

0: Авторадио. Авторадио поздравляет.
1: Продолжаем с вами отдыхать в этот субботний выходной день, передавать ваши приветы в прямом эфире Авторадио, плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Они летят, а мы их зачитываем. Итак, вчера был особенный день. Свой день рождения отмечала красивая женщина, замечательная жена, прекрасная мама и бабушка Занина Наталья Владимировна, муж Сергей, дети Александра и Елизавета поздравляют Наталью с этим праздником. Желают ей крепкого здоровья, красоты вокруг, путешествий, душевного спокойствия, бесконечных поводов для радости. Мы тебя очень любим. И Авторадио, конечно же, позвольте присоединиться к поздравлениям, уважаемая Наталья Владимировна. Счастье у вас уже есть невероятно. Это ваша семья, любящие близкие. Мы же желаем, чтобы каждый новый день ваш начинался с улыбки, а удача была вашим постоянным спутником. Поздравляем вас с днем рождения!

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Напиток «Черноголовка», кола, мандарин, 1,5 литра за 109 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
3: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
4: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.

И годы летят быстро, и время вообще летит неумолимо, но оно есть. Авторадио поздравляет здесь и сейчас. Плюс 7-915-459-2020. Номер для ваших сообщений. Скорее присоединяйтесь к нам, обязательно все озвучим. Итак, продолжаем. Здравствуйте. Хочу передать привет своей семье, Матюхиным из города Серпухова, мужу Роману, дочкам Карине, Диане, ваша мама Светлана. Люблю вас. Далее прошу передать привет Олегу. Его очень люблю и жду скорее. Приезжай ты прекрасный, Кира, Москва. И еще. Добрый день. Прошу поздравить Финухину Нину с окончанием рабочей недели. Пожелать веселых выходных от Ксении. Ну, если сделать громче авторадио, точно будет веселее. И еще. Здравствуйте, авторадио. Хочу передать привет Тимофею, Адзиле и Артему. Мы здесь, рядом. Хочу сказать, что гордимся твоей невероятной стойкостью, силой, выдержкой. Твое доброе сердце обязательно притянет твою жизнь везение. Я желаю тебе серьезных перемен к лучшему. Пусть твои жизни появятся люди, которые смогут поспособствовать твоему полному выздоровлению, возвращению к нам и, конечно же, к своей любимой. Тимофей, авторадио присоединяется к пожеланию ваших близких. У вас точно все должно быть хорошо. Вот просто потому, что вы этого заслуживаете. Давайте добавим немного музыки для настроения. Плюс 7-915-459-2020. Авторадио продолжает поздравлять. Пишите ваши приветы. Все озвучим в прямом эфире. Обязательно.

Любым половинкам мы смело передаем приветы в прямом эфире Авторадио. Стесняться точно не надо. Пишите, мы все озвучим. Приветы, поздравления, признание в любви организуем в лучшем виде. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений. Здравствуйте, самое классное радио, Авторадио. Хочу передать огромный привет очень любимой моей самой дорогой Катеньке из Москвы. Катенька, ты мой любимый человечек. Я тебя очень сильно люблю и обожаю. Спасибо, ваш внимательный слушатель Олег Опарин. Вам спасибо за чувства в прямом эфире. Далее, добрый день. Сегодня я хочу поздравить свою любимую бабушку Ирину с днем рождения. Бабуля, я тебя очень сильно люблю, крепко обнимаю. От Валерии Авторадио поздравляет, конечно же. Богатырского здоровья, великолепнейшего настроения желаем и еще. Привет летит хозяйственному участку депо Бугульмая. Поздравляет всех с наступающим днем железнодорожника от Алексея. И еще, здравствуйте, передаю привет своим друзьям, семье Саликовых и семье Дьяковых. Отдыхаем на пруду и слушаем Авторадио. Ну, красота же! Отличного вам отдыха. Прервемся ненадолго, разбавим эфир очередным хитом на Авторадио, а после продолжим передавать приветы.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в «Ленте».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
7: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
8: Музыка

0: Радио поздравляет.
1: Продолжаем передавать ваши приветы в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020 номер для ваших сообщений. Пишите, радуйте своих родных и близких. Им точно будет приятно услышать о себе в прямом эфире. Давайте проверим. Следующая информация у меня есть. Друзья, поздравляют с юбилеем настоящего мужчину, мудрого и профессионального руководителя, замечательного спортсмена, прекрасного мужа, отца, деда, верного и надежного друга, человека с очень непростой судьбой, в жизни которого были взлеты и падения, но он всегда находил в себе силы выходить победителем. Александра Олеговича Шорера поздравляют, желаем ему крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и всего самого-самого наилучшего. От Авторадио также летят поздравления. Желаем вам самого прекрасного, уверенности в своих силах, успехов во всех ваших начинаниях. Пусть всегда будут надежные друзья, любящая семья и люди, которые вас ценят, любят и уважают. С днем рождения!

0: Реклама. Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
3: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа. Для воды и унитаза. Приходи, поторопись. Скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
0: Реклама на Авторадио.
9: 58 88 88.

0: Заключительная порция ваших приветов в прямом эфире Авторадио на сегодня. Здравствуйте! Поздравьте Артема из Оренбурга с поступлением. Желаем ему успехов в учебе. Передайте, пожалуйста, привет также Тимофею К. из Оренбурга. Мы здесь, мы рядом, любим. Далее хочу поздравить свою мамулю, маму, бабушку, Яблонскую Ирину Владимировну, дорогая наша драгоценная, с днем рождения. Будь счастлива, мамочка, ты мой свет в окне, мой путеводитель по жизни. Крепкого тебе здоровья, дочь Кати и внуки. И Авторадио обязательно. С днем рождения коллегу, замечательную женщину, Бородоенко Ларису из веселой Победы Ростовской области, которая, к сожалению, сегодня находится на работе. Но очень надеюсь, что вечером она устроит себе праздник со своими близкими. Ларочка, оставайся такой же красоткой, позитивной. Будь готова ко всем переменам, которые тебя ожидают. Будь счастлива! Это сообщение от Елены из Азова. Также привет летит с прошедшим днем рождения. Поздравляют Юлию Мулагалиеву. Счастья, здоровья от Оскара. Привет также еще бабушке Ирине и дедушке Алексею, а зятя Дениса уже бабушке и уже дедушке. И еще поздравляем Сугуренко Ольгу с 45-летием от мужа и трех сыновей Михаила, Сергея, Дмитрия. И еще поздравьте моего сыночка, едем на море, застряли в пробке, а у него сегодня день рождения. Илья Чубарых, с днем рождения поздравляет тебя вся семья и, конечно же, Авторадио. Завтра продолжим поздравлять, завтра будут приветы. Всем желаю отличного настроения.
1: Авторадио поздравляет.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В бассейне Амур усиливают подготовку к паводкам. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской автономии, Хабаровском и Приморском краях в ближайшие недели паводковая обстановка может осложниться из-за сильных дождей. По прогнозам, количество осадков превысит климатическую норму. По данным Росгидромета, в начале августа на отдельных участках рек Уссурь, Арсеньевка, Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка и их притоках уровень воды поднимется до неблагоприятных отметок. Возможно, подтопление прилегающих территорий. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отметил, что важно заранее подготовить водохранилища, гидротехнические сооружения. Это снизит риски для жителей инфраструктуры. В регионах ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки.
0: Про мошенников.

0: и ввести код подтверждения. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы.
1: Про Европу.
0: Глава МВД Испании обвинил ряд стран Евросоюза в эгоизме на фоне миграционного кризиса в Сеуте. По словам министра, менее чем за 48 часов обстановка в испанском автономном городе полностью изменилась и сейчас постепенно приходит в норму. При этом реакция некоторых европейских правительств вызвала обеспокоенность Мадрида. Более 50 тысяч мигрантов из Марокко смогли добраться до Сеуты. На фоне происходящего ряд европейских стран призвали рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. В частности, власти Италии уже сообщили о таком решении.
1: Про Санкт-Петербург.
0: Сильные дожди ожидаются в Санкт-Петербурге в воскресенье. Температура снизится до 20 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, сегодня утром через Петербург уже прошел грозовой фронт, особенно ощутим он был в южной части. Завтра утром предстоит еще одно испытание в виде сильных дождей.
1: Про людей.
0: Состояние богатейших бизнесменов России с начала года сократилось на 5 миллиардов 200 миллионов долларов. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg индекса миллиардеров. Он рассчитывается, в частности, на основе стоимости акций компании. Согласно рейтингу, наибольшее снижение состояния среди российских участников зафиксировано у Михаила Прохорова на 5 миллиардов 660 миллионов долларов. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова, внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сократилось на 1 миллиард 860 миллионов. Президент Норникеля Владимир Потанин замыкает тройку. У него минус 3 миллиарда 400 40 миллионов. Официальный курс доллара на выходные понедельник 79 рублей 46 копеек. Курс евро 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Если в любовь, то с головой, если с авторадио, то целиком и полностью, потому что только так можно стать победителем нашей фирменной игры. Друзья, в этом году мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши самые заветные желания. Да, в счастливом сезоне шанс на счастье есть у всех, кто в игре, поэтому если вы еще не с нами, исправляйте это недоразумение. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте скучные гудки в мобильном на прекрасный гимн авторадио, рассказывайте, о чем именно вы мечтаете, и все, что останется, это в ожидании третьего суперфинала и очередного эпизода игры, внимательно слушать эфир первого автомобильного радио. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой привет.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?» Ты мне сказала, будешь, а

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Сосиски Клинские. Клинские МК. 410 грамм за 189 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
6: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
7: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
8: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54 70 79.

0: теперь мне объяснять? На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
3: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
4: В ленте!
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Авторадио.

А вот у нас на Авторадио музыки более чем предостаточно, причем на любой случай жизни. Друзья, и каждые выходные мы с вами в этом убеждаемся. Эта суббота исключением не станет, потому что по доброй традиции вас ждет радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио», в рамках которой мы не только вспомним, как круто было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, но и от всей души потанцуем, насладимся хитами любимых артистов в едином миксе. Зажигайте с нами с 18 часов, ну а в ожидании вечера ловите не менее любимую музыку, все так же от меня, Владимира Бодрова. Друзья, едем дальше.

0: Реклама. Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
1: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8». Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор. Программист. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородных. Выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России изменятся правила пропуска иностранных фур. Кому могут отказать в проезде, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: С сентября грузовой транспорт иностранных фирм не пропустят через границу, если за ним числятся долги за проезд по платным трассам России. Такое решение закреплено в новом постановлении правительства, с текстом которого ознакомилась РИА Новости. Теперь наличие неоплаченных штрафов станет весомым препятствием как для въезда, так и для выезда из страны. Новые правила распространяются на все виды международных автомобильных перевозок, включая транзитные маршруты через территорию России. Власти рассчитывают, что эта мера заставит зарубежных перевозчиков более ответственно подходить к оплате дорожных сборов. Проверять возможные задолженности будут прямо на границе сотрудники таможни. Для этого им откроют доступ к данным государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
0: Про ограничения.
2: В Волгоградской области снова ввели лимиты на продажу бензина из-за резко возросшего спроса. Об этом сообщает Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса региона. За одну транзакцию отпускают 40 литров бензина. Напомню, ранее лимиты на продажу всех видов топлива в Волгоградской области были отменены.

0: в регионах Севера и Дальнего Востока.
1: Про образование.
0: Рекордное количество заявлений, почти 3 миллиона, уже подано в колледжи России в приемную кампанию этого года. Это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что интерес к системе среднего профессионального образования в целом растет. Но я напомню, приемная кампания в вузы и колледжи России стартовала 20 июня.
1: Про фестивали.
0: Сегодня Московский парк «Зарядье» распахнул свои объятия для всех любителей театра. Там началась театральная неделя. Главное событие фестиваля «Россия. Театр. Общество», информационную поддержку которому оказывает «Газпром Медиахолдинг». До 9 августа в парке выступят около 100 коллективов со всей страны. Каждый день будет посвящен разным федеральным округам. Зрители ждут драматические спектакли, оперы, балеты, мюзиклы, уличные представления и мастер-классы. Сегодня в 20 часов состоится гала-концерт «Открытие театральной недели». Я добавлю, всероссийский марафон-фестиваль театров России «Театр общества» реализуется при поддержке Министерства культуры России, столичного департамента культуры и президентского фонда культурных инициатив. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 79 рублей 46 копеек. Курс евро, установленный Центробанком – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Любовь авторадио тоже, понятно, без слов. И тот факт, что нас можно не только слушать, но и смотреть, читать и комментировать, говорит, что называется, сам за себя, друзья. В наших официальных социальных сетях целая экосистема первого автомобильного радио, поэтому если вы еще не с нами, не затягивайтесь тем, чтобы исправиться. Подписывайтесь на авторадио и оставайтесь с нами даже за пределами эфира. Здесь же в эфире с вами останусь я, Владимир Подров. Всех приветствую.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама. Выгода и вкус?
7: Да, в магазинах да.
8: Сыр творожный, Хохланд, сливочный, с зеленью, 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
8: Цены действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
9: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: «Тэнк 500» – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Тэнк» «Корс Групп». Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
13: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
15: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
14: Ха, а если ипотека не подходит?
15: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
14: И где это чудо?
15: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
14: О, спасибо, уже звоню.
16: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
18: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
19: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.

Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Хватит планировать встречу с родителями.
6: Приезжай как можно скорее. Доживаю последние дни.
7: Пап! Зачем такую телеграмму дал?
6: Соскучился.
5: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах.
8: 12+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
13: Авторадио.

99% песен на этом свете так или иначе про любовь, друзья, и надо сказать, что все они звучат в эфире любимого авторадио. Ну, как минимум, по этой причине лично я, Владимир Бодров, и призываю вас оставаться с нами и, как водится, продолжать движение только вперед. Так и поступите.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
0: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Конфликт на Украине, аномальная погода грозят глобальным продовольственным кризисом. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Мир стоит на грани нового продовольственного потрясения. Конфликт на Украине, аномальная погода одновременно обрушились на ключевые регионы выращивания сельхозкультур, создавая идеальный шторм для роста цен на продукты. Под угрозой основа рациона миллиардов людей – пшеница, рис и кукуруза, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что главная зона риска – Черноморский регион. Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и около 10% поставок кукурузы. Также сильно по пшеничным полям бьет засушливая погода в Австралии. Отдельная проблема – рис. В Азии явление Эль-Ниньо может вызвать засуху во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии, где производится основная доля мирового риса. Его цена уже обновила 18-месячный максимум.
0: Про образование.
2: Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие 3 года, сообщили в Миноборнауки. По отдельным укрупненным группам специальности процесс начнется уже с будущего года. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал еще в 2023 году. Сейчас в него входят 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое специализированное высшее образование, а аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, направленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. 9 университетов, участвующих в проекте, уже полностью перестроили свои программы под новую модель.
0: Про столицу.
2: Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за сильной жары. Предупреждения действуют до конца завтрашнего дня. Об этом сообщили РИА Новости в гидрометцентре. Из-за жаркой погоды столичные реки и водоемы патрулируют около 120 спасателей. Обычно безопасность отдыхающих обеспечивают около 80 сотрудников спасательных службы. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище и Градские пруды.
0: Про автогонки.
2: Сегодня на подмосковном автодроме Moscow Raceway

0: и Иван Янковский. Они сыграли гениального механика и автомобилиста-энтузиаста, которые хотят доказать всем, что наш автопром не уступает европейским аналогам. А чтобы усилить впечатление, нам, журналистам, показали настоящую гонку, которая помогла полностью погрузиться и прочувствовать историю. Ведь в ней участвовали реплики исторических автомобилей, прототипы машин гонки в Монако в 1912 году. И таким образом два события отлично дополнили друг друга, ведь рассказывают об одном – истории машин для жизни человека, без которой сегодня наши будни немыслимы.
1: Добавлю, премьера приключенческого фильма «Битва моторов» запланирована на 8 октября. Картина выйдет при поддержке Фонда кино и «Газпром Медиахолдинга». Официальный курс доллара – 79 рублей 46 копеек. Курс евро – 91 рубль 19 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

Неважно, кто во что верит, главное, что все вы имеете возможность исполнить свою мечту с помощью Авторадио. Друзья, именно этим мы и занимаемся в счастливом сезоне нашей фирменной игры, поэтому если у вас есть заветное желание, будь то машина, квартира или даже яхта, обязательно поделитесь им на сайте Авторадио.

Радио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом на выигрыш продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного радио. В нем все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет и прекрасного продолжения выходных.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Арбуз 1 килограмм за 39 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Альпийские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
6: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
7: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата – 98 тысяч рублей. 50-76-77.

0: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Крош, это ты?
8: Ты елки-голки. А кто еще-то?
9: Новое измерение приключений.
10: Крош с ежиком. У них терминал.
11: Да играешь.
12: Смешарики сквозь вселенные.
13: Елки-голки.
12: В кино 6 августа.
14: Категория 6+.
15: Авторадио.

0: Нас же с вами «Дельтаплан» несет не к началу дня, а к его финалу, друзья. Но что прекрасно, именно финал у нас выдастся зажигательным. Через 20 минут в эфире радиоверсия фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Это значит, что уже совсем скоро ваши ноги пойдут в пляс под танцевальный микс из хитов любимых артистов. Я, Владимир Бодров, призываю вас в 6 вечера делать Авторадио громче и до финала этого часа также оставаться с нами.
1: Смотрю в твои глаза.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387. Стань частью команды будущего.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. В этом выпуске об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: С сегодняшнего дня накопительные пенсии россиян вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,32%. Изменения затронут более 160 тысяч граждан. Также с 1 августа самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, смогут выходить на оплачиваемые больничные. Выплаты составят 1344 рубля и 1920 рублей в зависимости от размера взносов в социальный фонд. Помимо прочего, налоговые уведомления налогоплательщикам физическим лицам с сегодняшнего дня будут по умолчанию приходить в личные кабинеты на портале госуслуг. При этом, как и прежде, можно обратиться в любой налоговый орган, обслуживающий граждан, или в уполномоченное МФЦ и получить там налоговые уведомления в традиционной форме на бумаге. С августа вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 1 года. Помимо этого, усилена уголовная ответственность за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни граждан, а также за нарушение тайной переписки и телефонных переговоров. Если преступление совершено из корыстной заинтересованности, максимальное наказание составит до 4 лет лишения свободы.
3: Про страхование.
2: С 1 августа водители получили право на возврат части стоимости полиса, если они отказываются от ОСАГО до даты начала его действия. Также из пункта правил обязательной автогражданки исключено упоминание фиксированной суммы лимита при наличии разногласий у участников ДТП. Вместо конкретной цифры в документе теперь закреплена прямая отсылка к норме федерального закона об ОСАГО. Кроме того, скорректированы правила в части перечня документов, передаваемых при заключении договора страхования для случаев использования машины супругом, пережившим участника СВО.
3: Про регионы.
2: В Тюмени и Тюменском округе увеличили количество мобильных пунктов с чистой водой. Теперь будут работать свыше 100 таких точек, сообщил губернатор Александр Моор. Для оперативной работы мобильных пунктов на некоторые цистерны установили так называемые краны-гребенки. Моор уточнил, что отъезд цистерн предусмотрен только на дозаправку, а график работы мобильных пунктов корректируется с учетом мнения жителей. Проблемы в Тюмени начались в середине июля. Тогда вода из-под крана приобрела резкий запах канализации. Некоторые тюменцы также жаловались на зуд после душа. Губернатор связал это с летним паводком и большим количеством органических загрязнений в реке Туре. В Тюмени области, напомню, действует режим чрезвычайной ситуации. Сложная обстановка из-за дождей сейчас в Приморском крае. Сегодня на Спасский округ вылилась больше месячной нормы осадков. Вода залила частные дома, угодья и дороги. У одного из сел потоком полностью смыло деревянный мост. Восстанавливать его

встречайте! Большая дискотека Авторадио. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета.

Ну а та любовь, что между нами, яркое свидетельство того, что стартовала большая дискотека Авторадио, и что с этой самой минуты мы начинаем танцевать, зажигать, подпевать хитам любимых артистов. Меня зовут Владимир Бодров. Всех, кто с нами, приветствую в радиоверсии грандиозного фестиваля, в рамках которой мы не только вспоминаем, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-Арена, но и предвкушаем наши будущие встречи в стадионном формате. В ближайшие 3 часа мы именно этим и займемся, поэтому делайте громче и танцуйте.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Мороженое пломбир, айсквин, шоколад, ваниль, 500 грамм за 229 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цены действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
6: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».

0: мамы и снова танцуем. Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.ру.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио. Это большая дискотека «Авторадио». Главные звезды. Главные хиты.

То, что мы вам дарим, возвращать совсем не обязательно, друзья. Тем более, что это, как правило, положительные эмоции, а ими, извините, не разбрасываются. Да, лично я, Владимир Бодров, предлагаю аккумулировать все то, что нам удается получить. Тем более, что большая дискотека Авторадио этому прекрасно способствует. Продолжаем вместе зажигать.

0: Реклама.
1: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наждом.рф.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.

Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Сосиски Клинские. Клинский МК. 410 грамм. За 189 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 12 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама.
1: Первый фильм со смешариками.
2: Это какая-то игра, да?
3: А почему компьютер на корабле сказал, что мы врежемся в Сатурн?
1: Смешарики сквозь вселенные.
4: Ёлки-иголки!
1: В кино 6 августа. Категория 6+.
5: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Хватит заставлять родных работать.
7: А мне что, все красить?
8: Нет, только весь дом.
6: Собери родных в кино и смотри семейную комедию «Старый орел». Уже в кинотеатрах. 12+.
9: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

Самые настоящие танцы здесь, в эфире первого автомобильного, потому что специальная танцевальная программа «Большая дискотека Авторадио» только набирает свои обороты, и впереди еще море хитов в едином миксе. Друзья, я, Владимир Бодров, с превеликим удовольствием продолжу их вам дарить, а вы тем временем зовите друзей, близких, знакомых и вместе зажигайте так, как умеете только вы.

0: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
1: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Да, есть в жизни момент, который повторить никак не получится, но зато большая дискотека «Авторадио» радует нас буквально каждые выходные, друзья. Этот вечер исключением не стал, мы продолжаем зажигать под хиты любимых артистов в едином танцевальном зажигательном миксе, поэтому не стесняйтесь, делайте громче и наслаждайтесь каждым треком, что я, Владимир Бодров, приберег специально для вас.

0: большая. Дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.
1: Ароматы ванили, сладкой ватой клубы. Надо мной проплывают, пропадая вдали.

0: Пообщаемся. Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
12: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
13: Первый газовый, второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись, к скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.

Я не прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: дамы, и снова танцуем. Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

квартиру сниму на Суточно.ру. 6+. Авторадио. Авторадио. Представляет.

Широка страна родная. 4 июля на стадионе ВТБ-арена мы с вами в очередной раз в этом убедились. Решили, что большая дискотека Авторадио не должна заканчиваться. И теперь каждый выходный у вас появляется возможность вновь прочувствовать этот вайб. До финала этого часа я, Владимир Бодров, еще не раз этому поспособствую. Ну а вы просто делайте громче и также просто наслаждайтесь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Улыбайтесь, господа и дамы, как завещал нам тот самый Мюнхгаузен. Ну а мы здесь, на Авторадио, продолжим делать все, чтобы улыбка ваша была искренней. В этом сезоне нашей фирменной игры мы не только раздаем частями 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши самые заветные желания. Поэтому, если у вас есть мечта, самое время попытать удачу. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже собственным шансом на мечту продолжайте наслаждаться эфиром первого автомобильного. В нем все так же я, Владимир Бодров. Здравствуйте.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

0: Выходные, они на то и выходные, чтобы отдыхать и как можно меньше думать о работе. Поэтому я, Владимир Бодров, призываю вас все дела откладывать и делать громче авторадио. В этом часе еще больше ваших любимых хитов. Наслаждайтесь.
1: Прас.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.

0: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Реклама на Авторадио.
3: 58-88-88. Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Очень сложно.
1: Зато нет ничего проще, чем оставаться в компании с Авторадио. Тем более, что сегодня слушать нас можно не только по классике в приемнике. Друзья, к вашим услугам и плеер на сайте авторадио.ру, и наше официальное мобильное приложение, и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Выбирайте то, что удобнее, а я, Владимир Бодров, с большим удовольствием составлю вам компанию. Мы едем дальше.
2: И не

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Реклама.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

ночью только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

как судьба моя судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

mixtures bridge, propellers flaps set.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.